возбуждены. От страха сердце замирает. Старушки злобная улыбка. Верно горе, горе предвещает. Откроется нем. Скажи, что ты

надо мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся, наконец, скажи, кто ты, скажи, кто ты.

стадия грусти. Скидайся по свету, мой храбрый соперник. Весь с врагами в лицо и на твердыне, не трудясь и не забудет, все намерение достигнут замки.

Я царица! Боже, смерть! Прости меня! Вот царь ваш! Царь, простите! Простите!